кажется, успех приходит к нам порой всего начать.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Я не хочу.

шоке. RadioShock.ru.

0: звезда, звезда, я звезда! Ай, черт, я никто. Что вы все сдохли?
1: Радио Шок-Шок.ру

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

0: paper, knowing of my soul.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок.
2: Ты расширяешь пространство, ты выходишь на улицу, лица кривы, фигуры сутулятся. Ты расширяешь круг общения, чатишься.

0: Всем привет, это подкаст «Отстав медиа» на радиошоу. У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон. Всем привет, как бодрость духа.
0: Мы музыканты группы Max and the Gillette Eels Incorporated. И сегодня уже по традиции будем слушать вместе с вами и обсуждать 6 новых песен, которые нам присылали, редакторы отобрали, и вы продолжаете это делать.
1: Кто это наделал?
0: И, кстати говоря, когда вы присылаете песни, пожалуйста, еще указывайте город, где вы находитесь, потому что иногда в группах вы этого не пишете, и очень сложно понять, откуда же такие таланты. А начнем мы с проекта «8 атмосфер» из города Саранска. Песня называется «Золотая лань».

0: 8 атмосфер, молодая поп-рок группа, как они сами пишут, из Республики Мордовия. Пока что в группе 2 человека, это Дубовник Денис и Цыплаков Алексей. Денис отвечает за вокал, а Алексей за идеи и написание текстов.
1: Как говорится, кто отвечает за хаос и разрушение? Ну, один за хаос, а за разрушениями ко мне.
0: Работали над этой песней целый год. Недавно совсем эту песню представили на суд аудитории.
1: Ну, что можно сказать по треку? Такое ощущение, что какая-то запись, вот эта минусовка, была записана давно, а голос наложили потом. И немного не сходится голос с уровнем минусовки, по мне так.
0: Ну, по субъективным ощущениям, да, как будто бы хочется песню взять, пересвести, чтобы она заиграла новыми красками. Песня сама по себе, вот если как брать жанр поп-рок, неплохая вполне в этот жанр укладывается, ну, хотя немножко, наверное, даже потяжелее. Поработать над звуком, да?
1: Да, немножко вывести на передний план барабаны. Ну, и там, я слушаю, наложили очень много дублей инструментов, и такой идет шквал. Хотя припев мне вот почему-то показался мотив совершенно избитый. Я его много где слышал. Уж не электроника ли ИИшная предлагает стандарты какие-нибудь одинаковые?
0: Можно так подумать, потому что тут как раз, когда берут написанную музыку искусственным интеллектом и сверху записывают голос, вот оно примерно так и получается, потому что там нет вариативности для сведения, да, дорожка-то одна получается только. Но все-таки будем надеяться, что все это сделано и записано ручками, не искусственным интеллектом.
1: Мне тоже как бы импонирует то, что довольно молодые голоса поют, еще все у них впереди, но в принципе, неплохой старт, если это старт. Продолжайте дальше, почему нет?
0: Продолжайте, присылайте свои новые треки, а может быть и сделайте новую версию этой песни, чтобы она зазвучала новыми красками. В любом случае, удачи вам и не останавливайтесь на достигнутом. А далее у нас проект под названием «Азимвуд» или «Азимвуд». И это как раз тот случай, о котором я говорил в начале программы. Очень загадочный проект, загадочная группа, потому что на официальной странице во ВКонтакте информации практически нет, только короткие видео, отрывки с концертов и с репетиций. В описании нет ни города, ни каких-то еще подробностей, чтобы эту группу идентифицировать. Такая загадочная группа сейчас будет и такой загадочный трек «Азимвуд», песня «Ангел».

0: Азимвуд или Азимвуд, песня называется «Ангел». Это история про то, как искать свет, когда вокруг темно.
1: Модненькое по сей день на это время звучание тяжелых гитар. Неплохо аранжировано. Ну, мы зашли на страницу, посмотрели, что, вероятно, там играют все живиком. Но это похвально. Голос мне немножко не вяжется с таким грувом. Такой высокомальчишечий, я бы сказал, такой. Сама песня, в принципе, очень неплохо заходит, я считаю.
0: Есть свое какое-то очарование. В любом случае, дело вкуса. Мне очень понравилось сведение этой песни, как все звучит, все в рамках жанра. Гитарки семиструнные или баритоны работают хорошо. Барабаны, если это живые, да и если и не живые, тоже ложатся в картинку. В общем-то, все звучит очень-очень прилично.
1: Да, но мне понравился его клип, который у него есть на странице, который называется «Вирус». Ну, такая прикольненькая песня. Куплет напоминает чем-то старой группу «Примус» даже.
0: Да, тоже такие есть ассоциации. В общем, «Азимвуд» или «Азимвуд», песня «Ангел» прозвучала в нашем эфире. Присылайте еще свои творения и, пожалуйста, напишите что-нибудь о себе хотя бы немного на своей странице, потому что иногда интересно что-то узнать. Далее наш эфир продолжает группа «Лавендаль», песня «Ключи».

0: «Лавендаль» — ключи, смесь гитарных рифов, плотного баса, меланхоличных мелодий и пронзительного вокала. И это один из немногих случаев, когда описание, которое нам присылают музыканты, похоже на правду.
1: Здорово придумана сама идея. Голос у Анастасии очень показательный, выдающийся, я бы сказал. Тоже, оказывается, наш коллега занимается стримами, и все в этом духе. Ну, поэтому мы чувствуем своих сразу.
0: Привет коллегам. Пишут музыканты, что несколько месяцев готовили эту песню, спорили, придумывали, записывали, перезаписывали много раз, пройдя вместе с героями песни все стадии принятия или неприятия.
1: Честно говоря, немножко мне не удовлетворило, как сочетаются в припеве женский и мужской голос. Такое ощущение, как будто они как-то идут параллельно, они вместе. Последние фразы допевания интонированием вверх-вниз немножко не идет. В последнем припеве вот не было такого. Вдвоем вместе синтонировали, и было здорово. А здесь в первом-втором припеве как-то режет по уху.
0: Ну а теперь о плюсах. Мне в целом все понравилось. Звучит все довольно хорошо. Звучит все довольно вкусно. Это как раз такой гитарный звук, который я люблю в таких жанрах. Кстати, сами музыканты по поводу жанра говорят, что называйте как угодно. Вот что мы играем как угодно, все равно ничего не изменит.
1: Им видней, жираф большой, как говорится. Ну ладно, нам понравилось.
0: Подписывайтесь, если вам понравилась музыка, которая сегодня уже прозвучала. Напомню, это был трек от московской группы «Лавендаль». А далее позволю себе представить наших земляков. Группа «Synthetic Love», песня «Night».

0: Synthetic Love, песня Night. Я сразу скажу честно, что имею непосредственное отношение к написанию, созданию данного трека, поэтому, наверное, оценивать это не буду. Скажу лишь только, что группа из Самары играет, как вы, наверное, уже поняли, инди-рок с небольшим уклоном иногда в дрим-поп, иногда в новую волну. Такое вот модное нынче сочетание жанров.
1: Ну да, ну да, постарались. Парни постарались, записали живика по полной, и барабаны, и бас такой родной, скажем. Сама песня, в принципе, очень неплохо заходит после какой-то тяжелой вещи или тяжелой такой шумной музыки. Очень неплохо послушать ее и расслабиться где-нибудь в лаунже сидя. Своеобразный вокал, подача тоже интересна, согласитесь. Паша сам не оценивает, а вот я вот как-то решил тут расстараться.
0: Ну, я коллегам обязательно передам, особенно передаем привет басу, звучащему в этой песне, потому что это музыкант, который играет, наверное, в десятке самарских групп.
1: Ну, заслуженный артист России, как я его еще иногда называю, который записывает бас направо-налево с полпинка, извините, сразу, не думая, у него получается здорово.
0: Да, и сейчас находится на гастролях с группой Iron Beast, которая, кстати, у нас в эфирах уже тоже была, поэтому, Сергей, тебе большой привет.
1: Привет.
0: Не будем долго задерживаться. Далее у нас еще одна песня, что нетипично для наших последних эфиров, в жанре, как ни странно, рок. Мелодичная, живая музыка с энергией панк-рока, как написали о себе сами музыканты. Проект Four Reasons. Песня называется «Башня».

0: Four Reasons Punk трио из Москвы. За вокал отвечает Павел Милкин, гитара Александр Лактейкин и бас Павел Протопопов. Три инструмента, и это очень типично для такого жанра. Нам послышался калифорнийский панк.
1: Такой русский калифорнийский панк с русским таким душком. Как мы знаем эти группы, и вы тоже, наверное, знаете, которые мы подразумеваем. Это называть можно, нет?
0: Ну, это, конечно.
1: Blink 182. Да.
0: И Sum 41.
1: Sum 41, естественно.
0: И вот ребята решили окунуться, скорее всего, в ностальгию и попробовать это сделать, но, как ты сказал, с таким русским немного акцентом. Потому что если вокал немного поменять и поставить по тембру и попадать и что-то типа Sum 41, то получится прям вообще 100% попадание в жанр.
1: Так у них получилось, так они слышали. Сама песня в духе жанра и проходит во многие радийные эфиры. А все остальное пахнет русским духом. Ну, это здорово, когда в британском пахнет русским.
0: Да, ну тут такое сочетание. Интересно, я еще раз повторю, что, наверное, любая музыка, она на любителя, да, то есть нам может что-то понравиться, а вам нет, и точно так же наоборот, поэтому вы уж наши суждения близко к сердцу не принимайте. Что интересно об этой песне, что песня была написана в 2012 году и 14 лет ждала своего часа, и музыканты говорят, теперь она звучит так, как должна была звучать всегда. Вот это, знаете, прекрасно, потому что бывает так, что песню в голове придумаешь, придешь записывать, сводишь, пересводишь, все не так звучит, как в голове. А вот когда звучит все так, это счастье для музыканта?
1: Ну, конечно, счастье. Как говорится, настоялась песня, но вот решили издать, ну, вроде неплохо.
0: И побольше вам всем такого счастья, господа музыканты. А у нас в завершении наша традиционная рубрика.
1: Пользуюсь случаем, хочу.
0: Max and the Jelly Tails Incorporated. Песня, которая сегодня прозвучит с первого дебютного и пока единственного альбома, называется Kill You Tonight. Ну, правда, не воспринимайте название буквально, это всего лишь метафора.
1: Метафора, где идет обвинение в разных грехах
0: представителя прекрасной половины человечества.
1: Да, вот как раз все женщины. Женщины говорят, мужики сво и все такое. А здесь вот мужику наболело, и он решил вот ей высказать много чего.
0: Психологи говорят, что если наболело, главное высказываться, иначе потом прорвет, вот как в этой песне.
1: Давайте послушаем.

0: internet.
1: Max and the Jelly Tails Incorporated, Kill You Tonight.
2: Ну, как вы поняли, это песня юмореска, не судите ее строго. Записана она была давно, ну и звук там ретро, как вы понимаете. Но немножко мы за мужиков вступились.
1: Всем пожелаем удачи, всем участникам программы сегодняшней, творческих успехов, новых треков, верной аудитории. Вы, уважаемые радиослушатели, подписывайтесь, если что-то понравилось, высказывайтесь, это тоже не запрещено. Ну а мы с вами не прощаемся, говорим до свидания, до следующей недели.
2: До свидания, всем пока-пока, всем бодрости духа.
0: Радио «Суши-шок». Радио «Суши-шок». Шок. Радио «Шок».

0: в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: Красиво слева.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.

человек, мягкий, покорный природе, я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе, и я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

auf und es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein.

меня молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине и ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня, всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой, покажи меня ему хоть между небом и землей.

0: Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.
1: Направлено вверх в созвездие Андромеда.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью.

расслабься, это шутки.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется? А душа как шахит возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат вира, а все выходит майна. Бился лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время.

0: высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай, время пенит.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

amused.